на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали, люблю басоть. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали, я вас люблю.